0: and MFM station.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут.